0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать, цитирую, «выпадение американской оборонной составляющей», конец цитаты. Ранее Песков анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждут во всем мире. В Пермском крае за прошлую неделю от клещей пострадали 238 человек. Это примерно в два раза больше, чем на предыдущей неделе. А с начала сезона к медикам обратились 508 человек, из них 115 дети, сообщает Роспотребнадзор. Чаще всего случаи укусов клещей фиксируются в Пермском районе и Перми. В Перми начинаются репетиции праздничного парада. Как сообщает мэрия, планируется 3 репетиции торжественного прохождения войск гарнизона. Они запланированы на 7 мая с 7 вечера до 11 вечера и 8 мая с 8 вечера. В эти периоды будет ограничиваться движение транспорта по нескольким кварталам Комсомольского проспекта, периодически на улицах Екатерининская, Луначарского и Пушкина, на участках от Куйбышева до газеты «Звезда». Во время репетиции рейсовые автобусы будут следовать в обход закрытых участков, пишет текст. В Пермском крае на этой неделе потеплеет до плюс 25, а в Прикамье температура воздуха будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Пик потепления ожидается в среду 6 мая. В этот день воздух прогреется до плюс 25, сообщают синоптики. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49%. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика, русский, сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература, география набрали меньше голосов. А физика, химия и информатика оказались в конце списка. Опрос также показал, что ключевая причина интереса к предмету – не его содержание, а подход к преподаванию. Так, 65,5% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителя. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 9 минут в Перми. Вторник, 5.05. В городе лето. Сегодня прям жарко будет, до плюс 24. Сейчас плюс 10. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.14, время Пермское, знаете, на билбордах пишут. Здесь могла бы быть ваша реклама. А я скажу так, здесь могли бы быть пробки, но их нет пока что в городе Перми. Дороги почти свободны, 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Через полчаса очередной выпуск, а в ближайшее время лунный календарь, гороскопы, новости со всего света. Ученые подтвердили, что количество физических упражнений и их разнообразие лучше, чем интенсивность.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. 7 часов 18 минут в Перми. Лунный календарь. 18-е лунные сутки. Луна в знаке Стрельца. Если верить астрологическим прогнозам, это идеальный день для спокойных домашних хлопот. Без подвигов в виде генеральной уборки. Далее гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможно, изменение правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, а не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии. Однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
1: Радио Альфа.

0: вписывается в сегодняшнюю погоду. До плюс 24 градусов ожидается в Перми. 7 часов 23 минуты. Вы слушаете радио Альфа. Прямо сейчас дайджест мировых событий.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие. По крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 32 минуты. Вы на волне 104.1 FM. Сейчас новости. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Сегодня ночью в Пермском крае на 2 часа вводился режим ракетной опасности. Об этом сообщает интернет-газета «Текст». Авиакомпания Red Wings с 9 мая начинает выполнять прямые рейсы из Перми в Батуми, Грузия. Полетная программа рассчитана до конца года. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю. Спрос на кроссворды и судоку в России вырос почти на 30% из-за проблем с интернетом. По данным телеграм-канала Маш, россияне стали активнее покупать журналы с головоломками, чтобы легче пережить цифровой детокс. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Без 29 вы слушаете Радио Альфа. Вторник богат на различные события. 5 мая на календаре, Международный день борьбы за права инвалидов, Международный день акушерки, Всемирный день борьбы с астмой, День советской печати, День водолаза, кончается воздух. Нет, все-таки вам расскажу. День шифровальщика. Вот здесь можете поздравить какого-нибудь своего знакомого, который вот прям в нужный момент куда-то пропадает. Впереди дорожная информация, исторические факты. Речь пойдет про ТЭФИ, да, про ту самую премию, которую вручают телевизионным деятелям. Почему в качестве статуэтки был выбран герой древнегреческих мифов Орфей? Об этом через 7 минут.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее. Земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106, 594, 783, 57.
5: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой, подземный паркинг, кладовые, 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
6: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
7: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
8: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карты. На данный момент на Вильямса Писарева Карбышева время проезда составляет 9 минут на участке от Гавинской до Логовой. На Локомотивной улице от Фридриха Энгельса до площади Гайдара будете ехать 5 минут на улице Васильева. От станции Бахаревка до переезда через железную дорогу тоже 5 минут, что несущественно. Вам всем удачи в пути.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7 часов 48 минут. В Перми продолжаем наполнять это утро смыслами, в том числе и исторические факты нам в этом помогут. Катя Григорьева продолжит далее на радио «Альфа».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая 1995 года в МХТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея» разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

Зачем пермские энергетики повышают температуру тепловых сетей в эти дни? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа».

0: 8 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду на то, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, если Киев попытается сорвать празднование годовщины, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права, пишет парламентская газета. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позднее, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. Прямое авиасообщение между Пермью и Батуми, Грузия, планируется сохранить до конца этого года. Полетная программа стартует 9 июня, сообщили в правительстве Пермского края. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Вылеты из Перми по вторникам и пятницам. Время в пути 3 часа 34 минуты. Перевозчиком выступит авиакомпания Red Wings. Полеты запланированы на самолетах Superjet. Кроссовки, в которых пермяк побил марафонский рекорд, продали за 1 000 000 рублей на аукционе в Казани. Деньги направят на развитие спортивной школы в Пермском крае, где Владимир Никитин начинал свой путь. Доллар сегодня 75.43, евро 88.26. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП Давлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама спонсора.
3: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
4: Кто покупает кровлю зимой?
5: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно. Акция за

0: Телефон 256-56-00. 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 12 минут в Перми. И ГИС-центр ПГНИУ с упоением следит, как температура воздуха повышается в Прикамье. Например, вчера был достигнут максимум плюс 21. В Кудымкаре сегодня плюс 19, плюс 24 по краю. А в Перми до плюс 23-24. К вечеру, кстати, на северо-западе вероятны первые интенсивные грозы с локальными шквалами аж до 20 метров в секунду. Вот так-то. Прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Почему в Мексике сегодня гуляют на широкую ногу? Об этом подробнее расскажем через 7 минут в новостях со всего света.
1: Реклама.
5: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
6: а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
7: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
8: Стоит недорого, блестит, переливается.
7: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
9: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
10: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. Мега Секонд Хенд. Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
12: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
14: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в Пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
0: Загруженность дорог оценивается в Перми в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. Локомотивная заполняется машинами от Фридрихенгельса до площади Гайдара. На Стахановской улице тоже плотное движение от шоссе Космонавтов до Мира. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской. И на Васильева от Бахаревки до Переезда через железную дорогу.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Я вам скажу, ребята, это чисто пятничный трек, но судите сами название. Эбарсо, то есть барная песня. Шабузи на 104.1 FM, только что 8 часов 20 минут. Ну, несмотря на то, что это вроде как подходит больше к концу недели, настроение может быть и уже такое, благодаря в том числе и погоде. Плюс 11 градусов на данный момент в течение дня до плюс 24. Просто невероятно. Ну а прямо сейчас об удивительном Катя Григорьева продолжит далее.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: 5 мая в Мексике. Это Синко де Майо. Национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано. Густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лорето и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.

0: Радио Альфа.
1: Через 7 минут новости. Коротко о главных событиях этого дня расскажем вам.
2: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
3: Информационный сервис услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
5: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Матис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: В некоторых современных треках мы можем услышать подобное звучание, но это оригинал от «Саваж». 1984 год, песня называется «Радио», а у нас на дворе 2026, 8 часов и 30 минут, и для вас новости от Полины Поповой на Радио Альфа.
1: Здравствуйте. 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минобороны РФ. Оптовые цены на свинину в России снизились из-за переизбытка продукции и слабого спроса. За неделю стоимость полутуши второй категории упала на 6% до 188 рублей за килограмм. Это в опте. Эксперты объяснили, что рынок оказался перенасыщен. С одной стороны, выросло производство, а с другой изменились потребительские предпочтения. По их словам, вслед за оптовыми ценами может снизиться и розничные цены. В Перми началась работа городских фонтанов. На данный момент работает 10 фонтанов в Перми. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 10 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4,6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама спонсора. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Сегодня день рождения отмечает Ирина Салтыкова. Ей исполняется 60, дамы и господа. А еще в этот самый день родилась Адель. Ей всего-навсего 38 лет, между прочим. Почему-то казалось, что больше. А есть люди, которые с миром музыки не связаны совсем, но на слуху. А если нет, то нужно вспомнить обязательно. Арина Соболенко, одна из главных современных звезд женского тенниса, отмечает сегодня день рождения, и о ней мы подробнее расскажем в исторических фактах, и в том числе, почему ее называют тигрица.
1: Реклама.
2: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
3: Застройщик ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, вскопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок «Линстор» за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Тепловые насосы MDV работают до -35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
8: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках, веточках. Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
9: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
10: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ.
11: Подробности на сайте banyavbochke.rf.
10: Телефон 202-30-62. 202-30-62.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 6 баллов из 10 по версии «Индекс.Карт». На Ленина скопился транспорт от Попова до Максима Горького. Время проезда 12 минут. На Уральской и Северной дамбе столько же будете ехать от Авиационной до Ленина. На Стаханской улице от шоссе Космонавтов до Мира. Время проезда 10 минут. На Мира тоже можете потерять до 10 минут. От Советской Армии до Карпинского. И на бульваре Гагарина и улице Крупская от Уральской до Макаренко тоже неспешное движение.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8 часов 48 минут в Перми, вы на волне 104.1 FM. Настало время исторических фактов, продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая 1998 года в Минске родилась неистовая белорусская теннисистка по прозвищу «Тигрица» Арина Соболенко. Первая ракетка мира в одиночном разряде по версии WTA. В 2025 году она победила на US Open и стала первой после Сирены Уильямс, сумевшей выиграть этот турнир дважды подряд. Прозвище «Тигрица» Арина получила еще в юности за страстную агрессивную игру. У спортсменки ростом 1,82 м и весом 80 килограммов мощная подача, удары на вылет и вскрик после каждого выигранного розыгрыша. Она признается, что с трудом смотрит записи своих матчей и говорит, что в жизни легкая и ироничная, а стиль на корте – это осознанный выбор, чтобы побеждать. В 2025 году Арина заработала около 30 миллионов долларов, половина которых – призовые, и это рекорд для женского тура. Недавно красотка стала амбассадором Gucci. Она эффектно объявила об этом в видеоролике, где играет в теннис в туфлях на шпильке. С 2024-го Арина встречается с любовью всей своей жизни бразильским бизнесменом из списка Forbes Георгиосом Франгулисом. В марте 2026 он сделал ей предложение.
4: Радио Альфа.

0: Что планируют построить возле экстрим-парка в Перми? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. А в ближайшее время будет невероятный вопрос. 12+, с 9 до 10 у вас есть возможность выиграть сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравниц. Но прямо сейчас инструментальная музыка. Спонсор выпуска ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 9 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Украина объявляет о режиме тишины, начиная с 0 часов в ночь на 6 мая. Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, с этого момента действия в сторону России будут зеркальными. Пермская дирекция дорожного движения планирует организовать установку камер контроля за парковкой на Октябрьской площади в ближайшее время. Купольные IP-видеокамеры смогут распознавать номера автомобилей и фиксировать их координаты. Вероятность полного распознавания номеров движущихся или неподвижных автомобилей должна составлять не менее 90%. Парковка перед зданием политеха входит в платную зону 102. Тариф составляет 30 рублей в час. Платное время с 9 утра до 7 вечера, ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Бюджет Перми выделил 95 миллионов рублей на реконструкцию Комсомольского проспекта на участке от Ленина до Екатерининской по нечетной стороне. Это участок перед отелями «Урал» и «Прикамья». Планируется, что работы начнутся в июне и завершатся до конца сентября. Проектом предусмотрены работы по благоустройству территории, замена конструкции покрытия проездов и тротуаров, посадка деревьев, устройство клумб, наружного освещения, установка малых архитектурных форм, а также устройство пожарного проезда. В Перми началась работа городских фонтанов. На данный момент работает 10 фонтанов, которые будут радовать жителей и гостей города в будни с 12 дня до 12 ночи, а в выходные и праздники с 9 утра до часу ночи. Фонтаны, расположенные перед зданием ЗАГС Собрания и на площади перед театром, вновь показывают свет и музыкальные шоу. Представление «Театральный фонтан» дает каждый день с 21:45 до 22:00, а фонтан перед зданием ЗАГС Собрания с 22:45 до 23:00. Миллениалы стали самым стрессующим поколением. Согласно опросу в ЦИОМ, 40% россиян жалуются на регулярный стресс, и этот показатель вырос за последние 4 года в 1,5 раза. Больше всего страдают россияне среднего возраста, рассказала газете «РО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Цитирую. «Это возраст, когда на одном человеке одновременно держится работа, карьера, ипотеки, дети и забота о пожилых родителях, а телу все реже удается выйти в фазу восстановления. Для организма постоянный стресс означает не просто плохое настроение, а длительную перегрузку систем организма и повышение рисков гипертонии, аритмии, инфаркта, тревожных расстройств и метаболических нарушений». Конец цитаты. На этом пока все новости. Доллар сегодня 75 рублей 43 копейки, евро 88.26. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9:08. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. Присоединяйтесь к этой игре. Номер телефона 257-0107. Правила простые, неизменные. У меня есть для вас невероятные. Я его задаю. Кто первый отвечает, тот ты молодец. Тот становится победителем и обладателем сертификата на СПА-процедуры от Алтайская здравница. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской здравнице. Женские, мужские, парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна, сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья». Итак, внимание. Чаще всего так поступают с документалками, мелодрамами и фильмами в стиле артхаус. А вот с боевиками и триллерами это происходит крайне редко. О чем идет речь? Итак, давайте еще раз. Чаще всего так поступают с документальными фильмами, мелодрамами и фильмами в стиле артхаус. А вот с боевиками и триллерами это происходит крайне редко. О чем идет речь? Как вы думаете? Номер телефона, давайте еще раз. 257-0107. Буду ждать ваше предположение.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим». Информационный сервис услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Идем.
4: Летим.
3: Едем.
4: Отдыхаем.
3: Путешествуем.
4: С туристической компанией «Кубань».
3: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
4: Звоним. 2-700-510.
3: Ждем на Ленина 10.
4: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
8: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерство обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Дорожная информация на радио «Альф». Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10. По версии «Индекс.Карт», на Стахановской улице от шоссе Космонавтов до Мира время проезда 11 минут. На Мира потеряете 10. От Советской армии до Карпинского. На Куйбышево медленно машины едут. От Анвара Гатаулина до Василия Васильева. Еще на Попова от Пушкина до Монастырской.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 9:16, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Невероятный вопрос. В самом разгаре присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. Чаще всего так поступают с документальными фильмами, мелодрамами и фильмами в стиле арт-хаус. А вот с боевиками и триллерами это происходит крайне редко. О чем идет речь? Доброе утро. Ваш вариант.
1: Доброе утро. Может быть, быстрее забывают?
0: Ага. Так. Почему мелодрамы быстрее забывают?
1: Ну, не знаю.
0: Триллеры они оставляют неизгладимое впечатление, как и боевики, между прочим. Так, нет, хорошее предположение, на самом деле, но, к сожалению, нет, не про это речь.
1: Может, записывают тогда?
0: Скачивают, наверное, я не знаю, записывают сейчас или нет. Да, но нет, не связано с этим, что оставляют или записывают.
1: Может, совместные просмотры семейные?
0: Угу. Мелодрамы, документальные фильмы, арт-хаус, как тут совместный просмотр иногда не все поймут, скажем так. Доброе утро, ваш вариант.
2: Может быть, откладывают на полку? Угу. Ну, или на потом.
0: Потом посмотреть. Хорошо.
2: Да,
0: боевики. Так, боевики и триллеры смотрят сразу же. Хорошо, нет? Отлично. Значит, предложение такого не было, я скажу, но нет, это не то.
2: То есть не то вообще, да?
0: Угу. Ну что вообще, это... Понимаете, наш невероятный вопрос, он чем интересен? Тем, что
2: понятно.
0: Ваши ответы они неверные, они не точны. Да.
2: А может быть, рекомендуют кому-то посмотреть?
0: Рекомендуют посмотреть тоже.
2: Эти фильмы.
0: Тоже хорошее предположение, но нет, не рекомендации.
2: Понятно, ладно, подумаю. Спасибо.
0: Спасибо вам за предположение.
3: Мой вариант, засыпают под этими фильмами, но смотрят вечером.
0: Вот. Действительно, документальный фильм я недавно смотрел про планету Земля. Очень интересно, но достаточно монотонно. И мелодрамы тоже подходят, и артхаус. А вот боевики и триллеры, они, понимаешь, не дадут заснуть. Хорошее предположение, но, к сожалению, нет. Вот не про то речь.
3: А еще вот одно. Угу. Просто смотрят одни.
0: Одни? Просто... понял.
3: Да, одни, без компании, без всего, просто одни.
0: Да, хорошая тоже история, но нет. Что поразительно, столько вариантов было сказано, все они абсолютно разные. Вот сколько есть предположений, но на самом деле точно вариант один. Пока что, естественно, его никто не назвал. Значит, игра бы закончилась бы уже. Давайте еще раз вопрос задам. Чаще всего так поступают с документальными фильмами, мелодрамами и фильмами в стиле артхаус. То есть как-то поступают. А вот с боевиками и триллерами это происходит крайне редко. О чем идет речь? Наш номер телефона 257-0107.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможны изменения правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваши энергии и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии. Однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
4: Радио Альфа.

0: 9 часов 24 минуты. Игра «Невероятный вопрос» продолжается. Сегодня он звучит так. Чаще всего так поступают, вот именно поступают, с документалками, мелодрамами и фильмами в стиле артхаус. А вот с боевиками и триллерами это происходит почему-то крайне редко. О чем идет речь? Как вы думаете? 257-0107 наш номер телефона.
1: Доброе утро. Увеличивают скорость просмотра фильма.
0: Почему-то не перематывают боевики и триллеры, а мелодрамы, документальные фильмы и фильмы в стиле артхаус перематывают. Вы так смотрите какие-то фильмы?
1: Ну, я стараюсь, нет.
0: Интересно. И я стараюсь, на самом деле, так не делать. То есть, если уж я смотрю фильм, то ладно, каким бы он ни был, я его посмотрю. Но не на перемотке. А некоторые люди перематывают почему-то мелодрамы, документальные фильмы и фильмы в стиле артхаус. Вот так. Правильный вариант ответа. Я вас поздравляю.
1: Спасибо. Да.
0: Просмотр спасибо на ускоренной скорости. Вот так вот, если можно рассказать. То есть это не перемотка, а вот то, что мы можем сделать с вами чуть-чуть побыстрее. Тогда я не знаю, зачем вообще это смотреть, если побыстрее. Так просто знать, о чем сюжет.
1: Да.
0: Да. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Меня зовут Лена. Я сейчас нахожусь на работе, поэтому всем своим коллегам передаю большой-большой привет. И всем удачного дня.
0: Елена, я даже не успел сказать, что вы выиграли сертификат на спа-процедуру от Алтайской здравницы.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Я напомню, спонсор игры «Пандрон» Татьяна Владимировна, таежный спа «Алтайская здравница», женские, мужские, парные спа-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела, обертывание скрабы и аромасауна, а сертификат от «Алтайской здравницы» станет прекрасным подарком к любому празднику. «Алтайская здравница», улица Рабочая Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья». Но невероятный вопрос на сегодня завершен. Всем спасибо за участие. Завтра продолжим вновь.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие. По крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов.

0: Нике будут одни пятерки. Но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
1: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
3: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Чемпион, Хьютер, Рисанта, Вихрь, Зимани, Дэу, Санрека, Линстор и Снирекс. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроков, месте, порядке получения и продавцов, консультантов.
4: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
5: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
8: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка-зрения.ру. Организатор акции ИБ «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои. Сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио Альфа.

0: 9:34 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа, спонсор выпуска новостей. ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Сегодня ночью в Пермском крае на 2 часа вводился режим ракетной опасности. Об этом сообщает интернет-газета «Текст». Авиакомпания Red Wings с 9 июня начинает выполнять прямые рейсы из Перми в Батуми, Грузия. Полетная программа рассчитана до конца этого года. Спрос на кроссворды и судоку в России вырос почти на 30% из-за проблем с интернетом. По данным телеграм-канала Маш, россияне стали активнее покупать журналы с головоломками, чтобы легче пережить цифровой детокс. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революция 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Из 20:10 вы слушаете радио «Альфа». В конце прошлого года выходила статья в российской газете, где были названы самые популярные жанры фильмов и сериалы у россиян. Так вот, зрители в нашей стране все чаще выбирают сериалы. Среди жанров лидируют драма, комедия, детектив и мелодрама. Также интерес вызывают новые форматы, например, дорамы и развивающие шоу. Вот что такое дорамы, друзья, я вам сейчас объясню, я сам не знал. Термин для телесериалов из Восточной Азии, в первую очередь из Японии, Южной Кореи, Китая и Тайваня. Дорамы обычно состоят из одного сезона по 12-20 серий, каждая около часа, с четкой сюжетной аркой и счастливым финалом. Впереди исторические факты, и вот как раз-таки поговорим с вами о тех, кто создает те самые сериалы и получает за них ТЭФИ.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» — это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 816. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
2: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. «Комплект авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
12: О, «Комплект авто» Пермь. ОГРН 116-595-807-09-92.
13: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: В Перми загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, особых каких-то серьезных проблем нет в движении, но на Стахановской улице от шоссе Космонавтов до Мира время проезда сейчас 11 минут. Также на Попова есть небольшие проблемы в движении. От Пушкина до Монастырской и на Монастырской от Осинской до Попова тоже не быстро все. Вам удачи в пути.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 5 мая 1995 года в МХТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея» разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
0: Радио

0: Кроссовки пермского спортсмена-рекордсмена продали за 1 миллион рублей. Куда пойдут эти средства? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. А еще будет минута драйва, и речь пойдет про страховые выплаты. В первом квартале они почему-то резко подскочили.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
7: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее. Остеохондрозы, восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
10: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио Альфа.
1: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: 10:01 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет парламентская газета. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса, сообщает Financial Times. По данным издания, тысячи рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных самолетов. Общее количество пассажирских мест сократилось со 132 миллионов до 130. Испытания тепловых сетей на максимальных температурах пройдут в Индустриальном, Дзержинском, Кировском районах Перми с 4 по 6 мая. Т-Плюс пишет, что утром в день испытаний температуру поднимут до 125 градусов и продержатся с 10 утра до часу дня. После этого до 4 часов вечера нагрев начнут снижать, а к вечеру все дома вернутся к нормальному режиму теплоснабжения. Пермяков просят избегать контакта и близкого нахождения с трубопроводом системы отопления, не приближаться к парящим лужам и люкам, не парковать машины вблизи теплосетей и на крышах люков, осторожнее быть, потому что батареи и вода из крана могут стать горячее обычного. В Дании нашли редкие монеты с символами пророчества о конце света. Металлоискатели из Южной Ютландии обнаружили серебряные монеты «Агнец Божий», сообщает Daily Mail. На них отчеканены альфа и омега, первые и последние буквы греческого алфавита. В Библии это сочетание описывается как начало и конец. Фраза из книги Откровения, где речь идет о событиях перед вторым пришествием Иисуса Христа, сопровождающихся катаклизмом и бедствиями. В публикации указано, что монеты отчеканили по распоряжению английского правителя как религиозные жетоны. Он призывал население к посту и милостыне, а сами изделия могли выполнять функцию оберегов. До этой находки в мире насчитывалось около 30 таких экземпляров. На этом пока все новости. Доллар сегодня 75 рублей и 43 копейки, евро 88.26. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Сегодня, кстати, Всемирный день общения. Это одна из базовых потребностей человека, однако с развитием интернета оно началось стремительно уходить в сеть. Поэтому никому ничего не пишем, ничего не сообщаем до конца этой недели. Потом встречаемся с знакомыми и обсуждаем, что и как прошло. А то встретились, поговорить нечего. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стало для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Для многих из нас 5 мая – это просто 5 мая. Вторник и вторник. А для мексиканца это день, который можно отметить как следует. Почему так, об этом через 7 минут в новостях со всего света.
5: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
6: а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
7: 3, 2, 1, поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
8: Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
9: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Обо всем самом удивительном, что происходит в мире, в курсе Кати Григорьевой прямо сейчас об этом расскажет. 10:20, время пермское, вы слушаете Радио Альф.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано. Густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе

0: 11:30, время пермское, воздух в краевой столице постепенно прогревается, и сегодня нас ждут неплохие такие температурные рекорды, о них сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой на Радио Альфа.
1: Здравствуйте. 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минобороны РФ. Оптовые цены на свинину в России снизились из-за переизбытка продукции и слабого спроса. За неделю стоимость полутуши второй категории упала на 6% до 188 рублей за килограмм. Это в опте. Эксперты объяснили, что рынок оказался перенасыщен. С одной стороны, выросло производство, а с другой изменились потребительские предпочтения. По их словам, вслед за оптовыми ценами может снизиться и розничные цены. В Перми началась работа городских фонтанов. На данный момент работает 10 фонтанов в Перми. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа, ООО, АБС, Ермак, Печь, 59, Новосилево, 37. В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня, по данным метеосервисов, малооблачно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажи печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: Перми 10:40. Вы слушаете Радио Альфа. Случается просто в один день много разных событий. Их как-то скопом не расскажешь, поэтому порционно буду выдавать. Всемирный день гигиены рук отмечается сегодня. Цель — напомнить людям о том, как много микробов находится на наших ладонях. Мы их не видим, они там есть. Предлагаю сходить помыть руки, но после рекламы, друзья, пока оставайтесь с нами. А потом сразу же возвращайтесь, потому что будут еще и исторические факты.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru. 6+.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
5: Утром по будням на Радио Альфа.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный спа в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио Альфа.

0: 05.05. Сегодня 10 часов и 45 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой, продолжит Катя Григорьева на Радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая 1998 года в Минске родилась неистовая белорусская теннисистка по прозвищу «Тигрица» Арина Соболенко. Первая ракетка мира в одиночном разряде по версии WTA. В 2025 году она победила на US Open и стала первой после Сирены Уильямс, сумевшей выиграть этот турнир дважды подряд. Прозвище «Тигрица» Арина получила еще в юности за страстную агрессивную игру. У спортсменки ростом 1,82 м и весом 80 килограммов мощная подача, удары на вылет и вскрик после каждого выигранного розыгрыша. Она признается, что с трудом смотрит записи своих матчей и говорит, что в жизни легкая и ироничная, а стиль на корте это осознанный выбор, чтобы побеждать. В 2025 году Арина заработала около 30 миллионов долларов, половина которых призовые, и это рекорд для женского тура. Недавно красотка стала амбассадором Gucci. Она эффектно объявила об этом в видеоролике, где играет в теннис в туфлях на шпильке. С 2024-го Арина встречается с любовью всей своей жизни бразильским бизнесменом из списка Forbes Георгиосом Франгулисом. В марте 2026 он сделал ей предложение.
4: Радио Альфа.

0: Зачем в центре Перми собрались 130 Екатерин? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале середины часа на Радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Не скучно вам вторника. Далее встречайте Ирину Плотникову.
1: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: Перми 11 часов и 2 минуты. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду на то, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, если Киев попытается сорвать празднование годовщины, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права, пишет парламентская газета. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позднее, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. Прямое авиасообщение между Перемью и Батуми, Грузия, планируется сохранить до конца этого года. Полетная программа стартует 9 июня, сообщили в правительстве Пермского края. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Вылеты из Перми по вторникам и пятницам. Время в пути 3 часа 34 минуты. Перевозчиком выступит авиакомпания Red Wings. Полеты запланированы на самолетах Superjet. Кроссовки, в которых пермяк побил марафонский рекорд, продали за 1 000 000 рублей на аукционе в Казани. Деньги направят на развитие спортивной школы в Пермском крае, где Владимир Никитин начинал свой путь. Доллар сегодня 75.43, евро 88.26. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Сейчас в Перми почти плюс 20.
2: Реклама спонсора.
3: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
4: Кто покупает кровлю зимой?
5: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно. Акция

0: телефон 256-56-00. 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Queen в начале нового часа, золотые хиты на радио Альфа. И да, благодаря группе эта фраза «шоу должно продолжаться» получила особенную популярность. Но если копнуть глубже, то поговорка теряется во временах Шекспира и Мольера. Тогда в театрах возникло жесткое правило, что спектакль, представление должно быть доиграно до конца любой ценой и несмотря ни на что. И несмотря на такую прекрасную погоду, мы выполняем свои трудовые задачи, а вот вечерком можно будет прогуляться. Всем успешного рабочего дня. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня вторник, 5 мая. С вами Ирина Плотникова. Далее новинка от группы Клан Карусел. И через пару минут «Танцы минус».
1: Реклама.
2: Мы не обещаем, что вы станете художником. Но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. А оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, «Банька своя». Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Плен Карусел на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Друзья, в группе Радио Альфа ВКонтакте мы запустили новый розыгрыш. Сразу две пары билетов разыгрываем на хореографический спектакль театра-балет Евгения Панфилова «8 русских песен 12+». Что нужно сделать, чтобы принять участие прямо сейчас? Во-первых, подписаться на наше сообщество ВКонтакте. Ну и, конечно, читайте внимательно условия розыгрыша. Итоги подведем 6 мая. Рандомайзер определит победителей. Подробности в группе Радио Альфа ВКонтакте.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка». В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио Альфа.

0: Адель на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. 11:32 в Перми. С новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. С середины прошлого года в российских регионах наблюдается стабильный рост числа работников, подлежащих увольнению. За последние 10 месяцев их количество выросло на 43%. Об этом сообщает «Новый компаньон». В Перми закроется единственная в мире селенитовая комната, которая была создана 11 лет назад. Все это время она располагалась на Пермской, 78, пишет текст. Пермский спортсмен Рустам Кашипов стал победителем Кубка Европы по дзюдо, который прошел в Тбилиси. Представитель пермской школы выступал в составе сборной России и стал единственным участником из Прикамья. В категории до 81 килограмма среди спортсменов до 18 лет он занял первое место. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сегодня малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В течение дня температура воздуха поднимется до отметки в плюс 24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Живем в моменте и не упускаем тех самых мгновений, которые могут принести радость, тогда и жизнь будет как будто веселее. Вы слушаете «Радио Альфа», далее «Золотая коллекция», подборка лучших песен минувших десятилетий. Впереди нон-стопом Крис Дебург, Сэйвидж Гарден и Джой.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
4: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа-алтайская здравница. Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
7: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
1: «Золотая коллекция». Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа.
1: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: 12 часов дня в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с новостями вторника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Почта России урезала свой сервис отслеживания, чтобы не перегружать информацией россиян. Теперь компания не показывает, где именно находится посылка. Там отображаются лишь начальные и конечные статусы доставки. Оператор утверждает, что такое решение было принято на основе обратной связи россиян. В Пермском аэропорту снова задержки рейсов. Вылет в Сочи авиакомпании «Россия» перенесен с 5.15 на 13.40. Рейс «Победы» в Санкт-Петербург сдвинут с 5.40 на 13.10. Задержка обоих рейсов составляет около 8 часов. Также задерживаются несколько прибывающих рейсов из Санкт-Петербурга. Вместо 4.35 прибудет рейсов 12.35. Из Сургута вместо 12.50 рейс прибудет в 13.05, и из Махачкалы также рейс опоздает на час. В Перми продолжается модернизация трамвайных путей. На улицах Белинского, Сибирска, Чернышевского готовность составляет 50%. Сейчас дорожники укладывают новые рельсы. По улице Петропавловской демонтировано порядка 40% старой рельсошпальной решетки. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин. В этом году работы на улице Сибирской начались 25 апреля, на Сибирской 29 января, а на Чернышевского с 12 января. Реконструкция ведется в рамках концессионного соглашения. Археологи готовятся к возобновлению работ на месте старого зоопарка на улице Монастырская. Как сообщил руководитель Камской археологической экспедиции Классического университета Михаил Перескоков, с площадки вывезен строительный мусор. Это позволит вернуться к раскопам. Ранее археологам удалось найти северную границу кладбища, которая располагалась на этом месте. Это остатки ограды, разделяющие пространство квартала на кладбище и сад. Зоопарк на территории архиерейского квартала находился с 1930 года. Домики для уток установят на прудах Москвы накануне летнего сезона. Всего на водоемах появится 209 плавучих конструкций. Домики нужны уткам и другим птицам, чтобы отдыхать на воде. Особенно это важно для птенцов после долгих заплывов. Каждый летний домик состоит из деревянного укрытия и плавучей платформы. Конструкцию тросами прикрепляют к якорям, которые опускают на дно. Домики будут находиться на прудах до первых осенних зам. Как только птицы отправятся на юг, конструкции демонтируют до следующего сезона. Доллар сегодня 75.43, евро 88.26. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Еще потеплеет до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Группа «Свинцовый туман» на радио «Альфа» только что. И вот с таким же оптимизмом я желаю каждому из нас смотреть на жизнь. Ведь, в конце концов, порой судьба может закрыть дверь, но распахнуть окно. В Перми 12 часов и 10 минут. Далее «Purple Disco Machine» и свежий выпуск «Горячие десятки». На этой неделе Анна Романова рассказывает нам о весенних цветах.
1: Реклама. Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее. Земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
3: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд все перетрут. Раз. Вскопал поле, гуляй смело. Два. Без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три. Работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок «Линстор» за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».

0: Минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perim.bochki.ru.
1: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
2: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
1: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
2: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Топл диско машин на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше больше. Послушаем новую песню от группы «Секрет». «40 секунд пути» называется трек. Также нас ждет Танита Тикарам. Ну а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амариллисовые. Мало того, что нарциссы – многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется лук-пари святого Петра. Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещение, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Золотые хиты, Тен Шарп на радио Альфа. Сегодня 5 мая, о событиях дня коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Минобороны России рассказали, что объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Министерство рассчитывает, что украинская сторона последует примеру. В Перми второй день ограничивают мобильный интернет вне зависимости от воздушной угрозы. Доступ есть только к белым спискам, сообщает 59.ру. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты. Это IT, торговля, услуги и производство. В Перми вновь очно пройдет бессмертный полк. В День Победы пермяки смогут выйти на улицы города с портретами своих родственников и почтить их подвиг, сообщают в администрации Перми. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа» спонсор выпуска ООО «АБС Ермак Печи 59» на Васильева 37. Сегодня в Перми малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду в течение дня до плюс 24 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Алиса на радио Альфа 104.1 FM. Слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. И там же, кстати, читайте подробные правила участия в наших конкурсах. Напомню, сегодня в невероятном вопросе. Разгадываем его по будням после 9 утра, 12+. Выясняли, как чаще всего поступают с документалками, мелодрамами и фильмами в стиле арт-хаус. Как оказалось, фильмы в таких жанрах чаще всего смотрят на ускоренной скорости, чего не скажешь о боевиках и триллерах. Ну а мы с вами в хорошем темпе продолжаем рабочий день. 12:41 в городе. Далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. Без перерыва «Мэткан», «Роксет» и «Донна Саммер».
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
10: 6+.
11: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точканефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
6: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 13 часов. С новостями дня Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование годовщины, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет парламентская газета. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. В Совбезе России заявили о росте масштабов военных учений в Финляндии. Они проходят у границ нашей страны. Тенденция фиксируется с момента вступления государства в блок НАТО в апреле 2023 года. Как пишет ТАСС, в конце апреля в Финляндии прошли учения военно-воздушных сил. Хельсинки оборудуют постоянные боевые позиции и укрепления в непосредственной близости от российской границы. Пермский край оказался на 27-й позиции среди российских регионов по темпам роста заработных плат. Рейтинг был составлен РИА Новости на основе оценки сроков достижения уровня дохода, при котором значительная часть работников сможет получать 200 тысяч рублей и выше с учетом покупательской способности. Согласно исследованию, в Пермском крае потребуется почти 8,5 лет, чтобы половина сотрудников вышла на уровень зарплаты 200 тысяч. Для того, чтобы такого дохода достигли 75% работников региона, необходимо 10 лет и 8 месяцев. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток из России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому с февраля Россия держится в тройке лидеров по числу иностранных туристов. Выше в списке только Китай и Южная Корея. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В среду, 6 мая, в Перми ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, плюс 15 ночью, завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».
8: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
7: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Если ход времени не остановить, то, по крайней мере, самому можно немного замедлиться для того, чтобы собрать мысли в кучу. И делаем мы это каждый день в середине рабочего дня под дневную романтик-коллекцию. И только музыка в ближайшие четверть часа. Сегодня с нами Борис Гардинер, Гаррит Гейтс. Послушаем группу «Технология». Впереди Оливия Дин и «Белавт» открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Всем поклонникам регги огромный привет от меня и от Бориса Гардиньера. Эту песню ямайский музыкант записал ровно 40 лет назад, но до сих пор ощущение радости не пропадает, когда слышишь этот прекрасный хит. Пятерка лучших песен о любви на радио Альфа завершается, музыкальный час набирает обороты. Армин Ван Бюрен и Кристиан Бёрнс уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
8: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
9: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альф».

0: Любимая музыка Юлии Савичевой на радио Альфа. В Перми половина второго, плюс 22 градуса сейчас в нашем городе. О погоде на завтра после новостей. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. Как уточнили в Минздраве, в этих регионах можно будет вести розничную торговлю лекарствами в населенных пунктах, где нет обычных аптек. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 28 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруда в ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике, передает ТАСС. В Перми этим летом решено продолжать проект по вертикальному озеленению. Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, всего будет установлено 84 конструкции вертикального озеленения и цветочниц. Реальная стоимость шашлыка за год увеличилась уже в среднем на 10%. Как пишет газета.ру, наиболее заметный рост пришелся на свинину и говядину. Также подорожали уголь и готовые наборы для пикника. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 6 мая. В Перми ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15 градусов. В среду днем в Перми плюс 22, плюс 24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Если вчера во всем мире отмечался день красивых признаний в любви, то сегодня есть еще один повод провести время с теми, кто дорог, глаза в глаза. 5 мая отмечается Всемирный день общения. Пусть ваше будет искренним и не только виртуальным. Вы слушаете «Радио Альфа». Впереди «Золотая коллекция», яркие хиты прошедших десятилетий в этом выпуске. Хоц, Милен Фармер и Така.
1: Реклама. Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
4: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
5: На Магистральной, 12Б. И Геофизиков 4. 0+.
6: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
11: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
12: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
13: Утром по будням на радио «Альфа».
14: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хьюдсы в золотой коллекции Радио Альфа и в финале этого часа Ванесса Мэй. Инструментальная музыка.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, 1000 цветов.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Перми 14 часов и 2 минуты. С новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин поручил увеличить число бюджетных мест в колледжах и вузах по специальностям, связанным с биоэкономикой. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Правительству предстоит оценить, достаточно ли в этой сфере специалистов и при необходимости скорректировать прием. Кроме того, Кабмину поручено увеличить финансирование нацпроекта по развитию биоэкономики и подготовить стратегию долгосрочного развития этой отрасли. Исключение ряда категорий компьютерной техники из перечня параллельного импорта не должно заметно повлиять на ассортимент в России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве заявили, что аналогичную продукцию уже выпускают российские производители. Речь идет о компьютерах, ноутбуках, накопителях, серверах и системах хранения данных. И Минпромторг считает, что изменения помогут перераспределить спрос в пользу отечественной техники и поддержать развитие отрасли. Финансовую грамотность нужно вводить не просто со школы, а еще с детского сада. Об этом в интервью парламентской газете заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Так он прокомментировал данные исследования, по которым 39% россиян не видят риска в проектах с обещанием сверхдохода, а 23% готовы вложить небольшую сумму в финансовую пирамиду, надеясь вовремя выйти. По словам Аксакова, финансовая грамотность должна стать обязательным уроком. Это поможет людям лучше понимать риски и защищать свои деньги. Пермский спортсмен Рустам Кашипов стал победителем Кубка Европы по дзюдо, который прошел в Тбилиси. Об этом сообщили в администрации Перми. Представитель школы «Пермский Кадакан» выступал в составе сборной России и стал единственным участником из Прикамья. В категории до 81 килограмма среди спортсменов до 18 лет он занял первое место. В турнире приняли участие более 360 спортсменов из 17 стран. Ранее Кашипов становился призером первенства России, а летом этого года планирует выступить на первенстве Европы в Испании. Почти каждый четвертый экономически активный россиянин за последние два года кардинально сменил профессию, при этом довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных – 15% против 8%. Это выяснили аналитики сервиса «Суперджоб». Самые мобильные – молодые люди до 35 лет. Среди них переходили в новую сферу 26% опрошенных. С возрастом активность падает, но даже среди респондентов старше 45 лет новую профессию освоил каждый пятый. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 6 мая в среду в Перми ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама спонсора.
3: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в «Центре металлокровли».
4: Кто покупает кровлю зимой?
5: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно.

0: Телефон 256-56-00. 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Все-таки слова обладают мощнейшей силой, так что не скупитесь на признание в любви, если они уместны. Старый приятель на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Ну а язык музыки, он понятен всем. Далее с нами Крис Айсек, и через пару минут на радио Альфа Бенсон Бун.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
4: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
5: 6+.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает – дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
7: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
8: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
7: Men's Look на сибирское семья. А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
9: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
7: Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
8: Погнали!
7: perm.menslookstore.ru.
10: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников Покров изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Криса Айсек на радио Альфа 104.1 FM. Ну а я еще застала те времена, когда эту песню слушала на кассетах в исполнении Элвиса Пресли. И, кстати, в исполнении короля рок-н-ролла песня попала в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Это уже в новом тысячелетии. В продолжении музыкального часа «Елка» и чуть позже послушаем бывшего участника группы «Битлз». Кстати, совсем скоро он выпускает новый альбом.
1: Реклама.
2: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина «Алтайская» 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
8: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
9: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
10: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
9: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: группа Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В России упростили оформление временной работы для подростков, сообщает парламентская газета. Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа в России». Досмотр пауэрбанка в российских аэропортах ужесточат. Как пишет база, это связано со вступлением в силу новых международных правил. Сообщается, что службы безопасности теперь обязаны проверять реальную емкость литиевых батарей. В Перми начали работать городские фонтаны. Сейчас уже включены 10 объектов. Они будут открыты для посетителей по будням с полудня до полуночи, а выходные и праздники с утра до часу ночи. Новогодние праздники в следующем году будут длиться 11 дней. Об этом со ссылкой на Минтруд сообщает РТ. В разработанном ведомством проекте постановления Кабмина указано, что новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра. Спонсор прогноза на радио Альфа ООО АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37. 6 мая в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Плюс 15 градусов предстоящей ночью. Завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажи печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, свитбокс на Радио Альфа. И всегда такой разный, невероятный вопрос. Разгадываем по будням после 9 утра. Иногда быстро, иногда, ну, очень долго. На этой неделе Антон Нагибин за верные ответы на невероятный вопрос дарит сертификаты на СПА-процедуру от Алтайской здравницы. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской здравнице. Это женские, мужские и парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна. Сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья». Невероятный вопрос, 12+, подробные правила участия в конкурсах на alfa.fm.ru. Далее без перерыва Марк Чиба, Крис Ри и Фредди Меркьюри с Майклом Джексоном. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, сроков, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
5: Идем.
6: Летим.
5: Едем.
6: Отдыхаем.
5: Путешествуем.
6: С туристической компанией «Кубань».
5: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
6: Звоним. 2-700-510.
5: Ждем на Ленина 10.
6: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
7: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Золотая коллекция «Радио Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
8: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа.
1: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми 3 часа дня. С новостями вторника Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву по случаю Дня Победы намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РТ. По его словам, он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, таким образом выразить благодарность от имени словаков за освобождение страны. В Госдуму внесен правительственный проект закона, в случае принятия которого отряда госпошлин будут освобождены мигранты и члены их семей. Документ размещен в базе Нижней палаты парламента. Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс России. Документ разрешает не платить госпошлину за приобретение российского гражданства или получение вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших в период проведения своего контракта прохождения военной службы в вооруженных силах России или воинских формированиях сроком на один год. Совладелец «Технониколь», миллиардер, входящий в список Forbes, Сергей Колесников призвал ввести налогообложение для курьеров, чтобы поддержать российскую промышленность. Предприниматель отметил, что стать курьером значительно проще, чем конструктором авиадвигателей. По его мнению, налоговую политику следует скорректировать в пользу технических специалистов. Колесников предложил полностью обложить налогами курьеров, а инженерам-конструкторам предоставить льготы, аналогичные тем, что сейчас действуют для самозанятых. Прямое авиасообщение между Пермью и Батуми планируется сохранить до конца этого года. Полетная программа стартует 9 июня, сообщили в правительстве Пермского края. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Вылеты из Перми по вторникам и пятницам, обратные перелеты по понедельникам и четвергам. Перевозчиком выступит авиакомпания Red Wings. Полеты запланированы на самолетах Superjet. Время в пути составит 3 часа 34 минуты. Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, на данный момент рейсы заявлены до 20 октября. Однако власти региона рассчитывают продлить программу до конца года. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49%, с минимальным отрывом на втором месте обществознания. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. Опрос также показал, что ключевая причина интереса к предмету не его содержание, а подход к преподаванию. Так, 65% школьников отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителя. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формата уроков. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 23 градуса. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 15 градусов. Завтра днем, ну почти как сегодня, плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Песня, которая определенно занимает почетное место у меломанов в плейлисте нулевых. Смысловые галлюцинации на радио Альфа 104.1 FM. 15.11 в городе. С вами Ирина Плотникова. Всем успешного продолжения дня. Вместе с музыкой идем навстречу своим хорошим результатам. Кенни Джи и Луи Армстронг совсем скоро. И через пару минут Бруно Марс.
1: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-30. 18+.
9: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: С наступлением настоящей солнечной весны жизни вправду становится еще прекраснее. Кенни Джи и Луи Армстронг на Радио Альфа. Друзья, напомню, в группе Радио Альфа ВКонтакте мы запустили розыгрыш. Дарим две пары билетов на хореографический спектакль театр-балет Евгения Панфилова «8 русских песен 12+». Что нужно сделать, чтобы принять участие и как стать победителем? Все подробности в нашей социальной сети ВКонтакте. Добавляйтесь в подписчики и пусть удача будет с вами.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700 297. Банька.

0: консультирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Половина четвертого в Перми, время новостей с кратким обзором Зара Пахметов. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Российский бюджет получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти на мировых рынках. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуан.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – IT, торговля, услугах и производстве. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставничество. Депутаты от КПРФ в Госдуме совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибаддиновым в преддверии годовщины Великой Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о правдивой истории Великой Отечественной войны. Их показ в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Такое обращение направлено министру культуры Ольге Любимовой, пишет газета «РУ». Парламентарии отмечают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной, объективное отражение подвига солдат, руководителей СССР и главнокомандующего военного периода, одна из важнейших задач. Выпускникам школ надо дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал ТАСС, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. В этом году последние звонки в муниципальных общеобразовательных учреждениях Перми пройдут 26 мая, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте городской администрации. Согласно тексту документа, на территории Перми в праздничный день будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах. Мера связана с проведением массовых мероприятий. При этом предприятия общественного питания, кафе, бары и рестораны продолжат реализацию спиртных напитков в штатном режиме. Около половины российских школьников полностью перекладывают домашнее задание на искусственный интеллект. Об этом свидетельствует результат опроса внутреннего исследовательского центра лаборатории Касперского, с которыми ознакомились «Известия». Каждый пятый опрошенный ученик заявил, что доверяет ИИ проверку уже сделанных уроков. Еще 7% признались, что пользуются нейросетями прямо в школе. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 6 мая в среду в Перми ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 2255.
1: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
2: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
3: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
2: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
7: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
8: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Число самозанятых россиян за прошлый год превысило 15 миллионов человек. По данным Федеральной налоговой службы, рост составил около 27%. Вчера в Перми прошла акция, приуроченная к празднованию 9 мая. В городском парке имени Горького у ротонды собрались жительницы с именем Екатерина, чтобы вместе исполнить известную песню «Катюша», ставшую символом Великой Победы. Телефоны Apple, Samsung и несколько других остаются в списке товаров для ввоза в Россию в режиме параллельного импорта, заявили в Минпромторге. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37. В среду 6 мая в Перми переменная облачность ожидается, небольшой дождь возможен, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ОСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике точка зрения очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика точка зрения.
5: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИБ Хайрулин Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
7: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников «Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
8: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
9: Утром по будням на радио «Альфа».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
14: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 17:02. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идет о маркировке, в первую очередь, международных звонков. Человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Также депутаты намерены ввести детские сим-карты и сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами. Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал этого года уменьшилось. По его словам, это результат системной работы, направленной на борьбу с кибермошенничеством. Производители яиц предложили ввести в России диапазон цен на куриное яйцо категории S1. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию «Источники на рынке». Производители рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и розницы. По их мнению, это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца. Аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке, отмечает издание. Однако любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам, и подобная мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей, отмечают эксперты. Сенатор Айрат Гибадинов выступил с инициативой пересмотреть распределение выходных дней в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних каникул. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Поводом для заявления стала публикация производственного календаря на следующий год. По нему зимний отдых россиян составит 11 дней, тогда как майские выходные ограничатся двумя короткими периодами по 3 дня. Гибадинов выразил мнение, что такие продолжительные новогодние каникулы нерациональны на фоне разорванного весеннего отдыха. День Победы на главной телебашне Перми с 9 вечера и до полуночи включат праздничную подсветку. Телебашня на улице Крупской окрасится в цвета георгиевской ленты и российского флага. Также праздничную подсветку включат в День радио 7 мая. В этом году для российской телевизионной и радиовещательной сети нынешний День радио будет юбилейным. Поэтому в праздничном марафоне архитектурных подсветок примут участие башни и мачты РТС по всей стране. В России становится популярным сонный туризм, сообщает Ассоциация туроператоров России. Граждане едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Эксперты объясняют новое явление высокими нагрузками, темпом жизни и тревожной повесткой, которые сформировали запрос на антистресс-отдых. Большинство городских отелей также внедрили меню подушек, некоторые дополняют номера блэкаут-шторами для комфорта гостей. Условиями здорового сна в России соответствует не более 20% 4- и 5-звездочных отелей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 6 мая в среду в Перми ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама спонсора.
3: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в центре металлокровли!
4: Кто покупает кровлю зимой?
5: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно. Акция «Заплати зимой, забери весной» от центра металлокровли. Купи кровлю, фасад и забор сегодня и забери, когда удобно. Станет дороже, доплаты не нужно. Станет дешевле, заберешь разницу. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа по утрам в будни после 9 в невероятном опросе 12+, вы можете выиграть сертификат на СПА-процедуру от Алтайской здравницы. Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской здравнице. Женские, мужские и парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна. А сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19. В районе гипермаркета «Семья».
1: Реклама.

0: лайки кладут. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
8: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru. 6+.
9: Уже скоро вернемся к любимой музыке на радио «Альфа». Прежде посмотрим, что на дорогах в Перми. Движение плотное, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено, заторы минут на 10-12 на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской армии, на Васильево от Героев Хасана до Куйбышева, на Куйбышева от Солдатова до Чкалова, на улице Мира от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Попова от Монастырской до Пушкина.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником крапива Пермь. Ищите нас в ВК и в официальном канале Макс. Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
7: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, на Радио Альфа, новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву по случаю Дня Победы намерен встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РТ. Вопрос обеспечения школьников горячим питанием может решиться несколькими способами, включая аутсорсинг или модернизацию школьных столовых. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Леонов. В Пермском крае в первом квартале этого года количество выданных автокредитов достигло почти 7 миллиардов рублей. Это на 17,5% больше, чем в прошлом году, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Туристический поток может вырасти на 25%. При готовности береговой линии пляжа Анапы вернутся на высокие показатели в следующем году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минэкономразвития России. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в среду, 6 мая, в Перми ожидается переменная облачность, небольшой дождь возможен, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 15, а завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 24 градуса.
4: Новости нашего

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
3: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.

0: справедливо.
1: Премиальные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ и банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Снова расскажу о дорожной обстановке в Перми. По данным Яндекс.Карт, на 7 баллов загружено движение к этой минуте. Самые серьезные заторы, по данным Яндекс.Карт, на Куйбышева, от Ладогина до Чкалова, на Космонавта Леонова, от Вторынка до Космонавта Беляева, на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской армии, также на Васильева, от Героев Хасана до Куйбышева, на Промышленный, от Первого Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Героев Хасана, от Усольской до Чкалова, а также на Комсомольском проспекте, от Монастырской до Революции.
5: Радио Альфа, 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Игорь Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
4: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, скопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок Линстор за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио Альфа.
2: Музыка, понятная без слов. На Радио Альфа.
4: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
5: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп колеблется между двумя вариантами действий в отношении Ирана. Президент США уже несколько дней пытается решить, нужно ли жестоко наказать Исламскую Республику за ее нежелание отказаться от ядерной программы. Как пишет Wall Street Journal, этот шаг позволит избежать значительной эскалации, которая может еще глубже втянуть Соединенные Штаты в ближневосточный конфликт. По словам чиновников, американский лидер все же склоняется ко второму варианту действий, к переговорам. Педагогов, психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Такое обучение органы власти субъектов России в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами будут организовывать для замруководителей образовательных организаций, курирующих вопросы безопасности, а также педагогов, психологов и соцпедагогов. Исполнители на ежегодной основе должны будут предоставлять отчеты в Минпросвещение. В Росздравнадзоре опровергли дефицит двух противоопухолевых лекарственных препаратов в стране, в частности, остатки препарата с международным непатентованным наименованием метарексат составляет более 2,5 миллионов упаковок, а этапозит – более 135 тысяч упаковок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В СМИ ранее появилась информация, что в 80 регионах в аптеках нет препарата для лечения нескольких видов рака. По словам врачей, особенно остро эти препараты необходимы для лечения детского рака. Ученые ПГНИУ запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Она поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. На территории университета установлен пылеуловитель и 2 гравиметрических прибора. Пылеуловитель фиксирует 15 аллергенных древесных, злаковых и травянистых растений. В Перми в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы и клена американского. Летом с июня по август источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива и подорожник. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч, в то время как в Египет от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания All Inclusive. По данным аналитиков, туристы, готовые потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч на двоих с перелетом, могут рассматривать много разных стран, в том числе Таиланд, Вьетнам, Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа». Прогноз погоды на завтра, 6 мая, в среду. В Перми ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15 градусов. Завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты Драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута Драйва».
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
2: Радио «Альфа».
1: Реклама.
4: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
5: ОСЗ «Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.
9: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива «Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
10: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
12: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
13: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96, и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
0: На радио «Альфа» очередная дорожная сводка. Сейчас движение в Перми на 7 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Луначарского, на Героев Хасана и Компросия, Чернышевского до Ленина, на Стахановское, от шоссе Космонавтов до Мира, на Стахановское и Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Луначарского, от Куйбышева до Николая Островского, на Компросия, от Монастырской до Революции.
2: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Игорь Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-814-143.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
8: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс». На Ладыгина 6. Автотерра Плюс. Один адрес, тысячи цветов.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Пермь. 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы – многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется лук-парей святого Петра. Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название.

0: Ковиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещение, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети инструмент-оружия от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deus, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети инструмент-оружия. Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
7: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
8: Утром по будням на радио «Альфа».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Спонсор игры ИП Андронова Татьяна Владимировна. Таежный СПА в Алтайской Здравнице. На Рабочей Крестьянской, 19.
11: Давайте посмотрим, как обстоят дела на пермских дорогах. В настоящий момент, по данным Яндекс.Карт, загружено движение на 7 баллов из 10. Крупнее всего пробки на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Екатерининской, на Компросе от Монастырской до Революции, на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, а также на Попова от Пушкина до Монастырской.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
13: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад, все квартиры с отделкой, подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж. Реклама.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
4: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИБ «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат. То музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
6: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
7: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
8: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио Альфа.
9: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19:02. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. В России растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, тогда как молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где традиционно востребованы молодые специалисты – IT, торговле, услугах и производстве. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики, программы переобучения и развивать наставничество. Депутаты от КПРФ в Госдуме совместно с сенатором-коммунистом Айратом Гибадиновым в преддверии годовщины Великой Победы выступили с инициативой снимать больше фильмов о правдивой истории Великой Отечественной войны. Их показ в кино и онлайн-сервисах необходимо частично субсидировать. Такое обращение направлено министру культуры Ольге Любимовой, пишет газета «РУМ». Парламентарии отмечают, что сохранение памяти и правды о героях Великой Отечественной, объективное отражение подвига солдат, руководителей СССР и главнокомандующего военного периода одна из важнейших задач. Выпускникам школ надо дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному. Как сейчас, это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал ТАСС, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Международный фестиваль «Медвежонок», который посвящен детскому, семейному кино и анимации, снова пройдет в Перми. Это случится уже в 4-й раз. Встреча запланирована на конец весны с 29 мая по 1 июня. Оценивать работы в конкурсе полного метра анимации снова будут сразу 2 жюри – взрослое и детское. Детское жюри пригласят юных жителей Перми, которые отличились в учебе или спорте, а в профессиональное войдут российские зарубежные режиссеры, сценаристы и популярные актеры. Около половины российских школьников полностью перекладывают домашнее задание на искусственный интеллект. Об этом свидетельствует результат опроса внутреннего исследовательского центра лаборатории Касперского, с которыми ознакомились «Известия». Каждый 5-й опрошенный ученик заявил, что доверяет ИИ проверку уже сделанных уроков. Еще 7% признались, что пользуются нейросетями прямо в школе. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 6 мая в среду в Перми ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 15, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Если нравится музыка «Радио Альфа», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Альфа».

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Заставщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
10: Расскажу, где к настоящему моменту самые большие пробки в Перми. Движение в целом загружено на 5 баллов по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Екатерининской, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Спешилово от Маршала Жукова до Картодрома и на Компросе от Монастырской до Революции.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
5: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранство 6, 594, 783, 57.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником крапива Пермь. Ищите нас в ВК и в официальном канале Макс. Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Телефон рекламной службы 259-1700.
3: Радио Альфа.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Альфа.

0: Вы слушаете радио «Альфа» в Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Там добавили, что российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование годовщины, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет парламентская газета. Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позже, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. В Совбезе России заявили о росте масштабов военных учений в Финляндии. Они проходят у границ нашей страны. Тенденция фиксируется с момента вступления государства в блок НАТО в апреле 2023 года. Как пишет ТАСС, в конце апреля в Финляндии прошли учения военно-воздушных сил. Хельсинки оборудуют постоянные боевые позиции и укрепления в непосредственной близости от российской границы. Пермский край оказался на 27-й позиции среди российских регионов по темпам роста заработных плат. Рейтинг был составлен РИА Новости на основе оценки сроков достижения уровня дохода, при котором значительная часть работников сможет получать 200 тысяч рублей и выше с учетом покупательской способности. Согласно исследованию, в Пермском крае потребуется почти 8,5 лет, чтобы половина сотрудников вышла на уровень зарплаты 200 тысяч. Для того, чтобы такого дохода достигли 75% работников региона, необходимо 10 лет и 8 месяцев. Россия третий месяц подряд входит в топ-3 стран по количеству своих туристов во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вьетнамские власти. С января по апрель турпоток из России вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому с февраля Россия держится в тройке лидеров по числу иностранных туристов. Выше в списке только Китай и Южная Корея. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 6 мая в среду в Перми ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Ночью плюс 15 градусов, завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама спонсора.
3: Новости! Срочные новости! Покупайте кровлю, фасад и забор в центре металлокровли!
4: Кто покупает кровлю зимой?
5: Тот, кто знает, зимой покупать выгодно. Акции

0: Телефон 256-56-00. 256-56-00.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор Минуты Драйва ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technologies специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама спонсора.
4: Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».
1: Реклама.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Что нам говорит народная мудрость, а? Мотоблок и труд, все перетрут. Раз, вскопал поле, гуляй смело. Два, без мотоблока не вытащишь картошку из земли. Три, работа не... Нет, это не надо. Все виды мотоблоков и культиваторов. Например, мотоблок «Линстор» за 24 990 рублей. В магазинах «Инструмент оружия».
8: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
9: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
10: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
12: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас не будет полной свободы действий, либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования к себе и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Уже открыт и ждет своих покупателей. Питомник растений «Анютины глазки». Приезжайте по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 мая в среду в Перми ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 22, плюс 24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 мая в среду в Перми ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем в Перми плюс 22, плюс 24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас не будет полной свободы действий, либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования к себе и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
0: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 6 мая в среду в Перми ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов. Завтра днем в Перми плюс 22, плюс 24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Ка-чэнг. Радио Альфа. Мы всегда онлайн. На alfa.fm.ru.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

в любом месте. Золотые хиты на радио «Альфа».

Радио Альфа. You can't touch this.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Золотые хиты в Перми на 104.1 FM.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.